0: полнополетие.
1: С Радием Ена. Веч полиция.
2: Веч добре гласбе. Радио Ена.

боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо, де